Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.

0: Day.
1: Rock. Зірок. Рок будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок будильник.